0: acepte nuestra compañía musical en el 97.7 FM Stereo.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.